0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаагасиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен гадаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: тусаарнаарпат.
1: Нуумутсилассами килимасаагут.
2: Таллимангорнарми агхустип ортатсуувиани тии иммиимерсоо. Панернарлуни нуяақарлуни уллуккут қулиник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоо. Анора аваннарсикунтимут митерит пингасуттугаанут суккассусеқартассаа.
1: Вэр усекн фо нук.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: тусарнаарпат.
1: Нуумутсилассами килимасаагут.
2: Таллимангорнарми агхустип ортатсуувиани тии иммиимерсоо. Панернарлуни нуияқарлуни уллуккут қулиник уннуаккуллу пингасуни киассангатиннеқарпоо. Анора аваннарсикун тимут митерит пингасуттугаанут суккассусеқартассаа.
1: Вэр усекн фо нук.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM 빌어리사루틴
1: 룸미 지부르 카테덕포 지부리 암마삭 아쿠시포타 투비아닙 셈템바 바퐁아눈 누엔너서빠수아카사카 이라쿠타리눕 타마눕 эққамаллуи сиусинаартумик исиссутиссаниттунни асоқассаммат марлунгоорнэрм пингасунгоорнэрми юнэлунаақута сисаманиит арфон қаққаттунгаанут илаатиут укиорманна нутаажуссаппут каавититтагақ люке юлет амматтаарпалорнини киттунинияавит кисалу илуарсаатеққарнэрсоқ меққат каавиттарфиат хиститалик уннуи тамаасаарфунэр пингасунут исиссутиссани писисимасут ақорнанниит макитсисоқартассаақ сивури уллуиннэрни таллимақаққа аммартассаақ викентимилу нелунаақутақ атаатинут аммартассаллунин сивулими такус
2: уннуанэрсуумми каакуйулерпит имадууни тутавэннивуумерпит
3: ах тассалуми кюлискаапимит токара
2: аюнни лахнэлунгилиу климакиорски уннуанаагалуарту аллиуссисиннаасо питтеқэрисут сутавэнни типсит мамакуютту юм юм алларпассууллу климакиорск фейсбук ятиут аттавииккит имадууни писиссатит аллатториарлугит сммиссерит уна 54015050
4: климакиорски ясит касуттулеу касуттулеу
2: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale qarut internet teqarlutillu immikkut akigilliliviginaqassallutit tassami ukiumut 2500 kroni separtarsinnaavatit TV kanalit qassit beginneritit internet tiluunniit qanoq sukkatigisoq beginnerit apeqqutaanani attaviitu 2311 mut nanok media kiyallikkulluunniit
0: nanok FM

0: 나노 FM 빌라리사 아고친
1: 룸미 지부르 카테덕복 지부리 암마 사크 아쿠시 보다 주위에 립셈셈 바바퐁아눈 누엔머서빠슈아카사크 이라쿠타린눕 타마눕 эггамаллуи сиусинаартумик исиссутиссани тунниасоқассаммат марлунгоорнэрм пингасунгоорнэрм миуннэрмаақута сисаманиит арфон қаққаттунгаанут илаатиут укиорманна нутаажуссаппут каавититтагақ люке юлет амматтаарпалорнини киттунниаавит кисалу илуарсаатеққаммерсоқ меққат каавиттарфиат хиститалик уннуи тамаасаарфинер пингасунут исиссутиссани писисимасут ақорнанниит макитсисоқартассаақ тивури уллуиннэрни таллимақаққа аммартассаақ викентимилу налунаақутақ атаатинут аммартассаллуним тивулими такус
2: уннуанерсуорми каакуйулерпит ималууни тутавэннигуумерпит
3: аа тассалуми кюлискаапимиттоқара
2: аюнни лахналунгилу климакиорски уннуанаагалуарту аллиуссисиннаасо питтеқэрисут сутавэнни типсит мамакуутту юмюмми алларпассууллу климакиорск фейсбук ятиу даттавиккит ималууни писиассатит аллатториарлугит иссиммиссерит уна 4301 50 климакиорски яасит касуттулеу касуттулеу
4: кими унэммисут нанэрмиитиа канаалиини аамалу виа плей спортсми малиннаафигисиннааватит унамминерит тоққаанэртумик такунеқарсиннаапут канаалини укунани tv3 plus tv3 sport tv3 max аамалу си нанэрмиитиами тотал паркн пигигаани виа плей спортсиккут аамалу тоққаанэртумик исигиннаарнеқарсиннаапут пиумагуиллу ортафортим кингорна ангуллугу исигиннаақарсиннааллугит Nenok media nekhet kiyellikkut nenok media TV mit ilasottanngorit
0: Nenok FM Baby

0: тусэрнаарпарпут Йоханнес Бердлсен уллумикки уллиуккумасарпут аторпаапаа сеэрпат
1: ио тусэрпионнак
0: иллу яалианаагаатинааси нуунаагаа нуунаагаатинааси аама
1: таамаапоо
0: иллу аама куинаруссуа тусэрнааравит аама куякаагу тусэрнаартитииннагатта тамангуасси аюнгинниссассинниккиссааллуси тивуулерлуарисило
1: таамаапоо уканаренавут чао
2: тусэрнаарпат Nanok FM.